0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.